радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года.

5 часов утра. Город слушает Брежнев FM.

0: регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдана Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: город слушает Брежнев FM.
1: Ты попался на крючок, как рыба.

0: Кстати, любим друг друга. Я хочу, чтобы вы с отцом об этом знали.
1: Скорее всего, мама, я однолюб.
2: Считай, что я ничего не слышал. Иначе надо будет вызывать скорую помощь и везти тебя в кащ.
3: Жалко, товарищ, шел в расцвете.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23.
0: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Любовь — это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРТ, набережная Челны, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600, ровно 46-61. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Берке.
1: Ай!
2: Восемь часов. Город слушает Брежнев FM. 31 seconds.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23.
3: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
3: Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 09 99.
0: Рекламная служба радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

0: только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
1: ГАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-4661. Набережная Челны, улица Низамеддинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
4: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев ФМ.

0: Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Город, город, город. Город слушает Брежнев FM.

11 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
4: КУГРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Низамеддина, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

день. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя

0: птица и золотой щелкунчик Лука Муромов. Скрипка.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!»? 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Арчи и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев FM».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ. Город, город, город. Город слушает Брежнев ФМ.

13 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КАУ-ГРТ, Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6-0-46-61. Набережный Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Медиасводка на Брежнев.фм.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Город, город, город, город слушает Брежнев FM.

14 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев.
0: Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
1: Брежнев FM. Брежнев FM.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00. Ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00, категория 18+.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.

информационная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Только в Челнинском татарском драмтеатре впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
4: ГАУ «КРТ», Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережный Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев FM». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев.
0: Брежнев.
5: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

16 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
1: Брежнев.
0: Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Брежнев ФМ.
1: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
5: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРТ, набережная Челны, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600, ровно 46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.
4: Брежнев ФМ.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

с любовью.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте чулнытеатр.татар.
3: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 100-361, 600-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.
4: Сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

12 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archie и зажигательные вишенки. 16 мая, 20:00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах 59 34 23. 59 34 23.
2: Брежнев ФМ.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

21 час. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама. Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chelnyteatr.tatar.
1: ГАУ «КРТ», набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-361-600-46-61. Набережная Челны, улица Незамединова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: «Брежнев ФМ».

происходит с каждым однажды.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: Реклама.
1: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: ГАУ ГАРТЭ, набережная Челны, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600, ровно 46-61. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. С любовью. Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ. Город, город, город слушает Брежнев ФМ.

0: тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза.
1: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус останется без существенных изменений. В воскресенье в Набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

час ночи. Город слушает Брежнев FM.

0: о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Город, город, город. Город слушает Брежнев FM.

регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдана Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.